0: Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радиошок. You are on the Radiошок.

0: грузи весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

телеку рядятся, как дальше жить достать.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Стали березка, опа, опа, опа, березка.

0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там шок. Там шок.

нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда.

Радиошоп, зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом. Делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: Живой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
2: Радио Шок. Прямой эфир. «Волшебная нить Ариадны» 161. А вот хоть 161, а вот нас в студии двое пока что. Это Макс Темнов.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Игорь Алексеевич Чередник. Вот. Прошу любить и жаловать.
2: Да, несмотря на столь погожий прекрасный день, у всех должно быть замечательное настроение. Все должны быть беспроблемные совершенно. Все хорошо, ни ветра, ни дождя, ни гроз, ничего, все отлично. Бац! И вторая смена.
3: Ходишь-ходишь в школу, и вдруг раз. Да, что случилось, дорогие друзья? Мы ждем сегодня в студии замечательную Наталью Сорокину. Так. Но Наталья едет где-то по западному скоростному диаметру. Да, едет где-то по какой-то невероятной дороге, которую взяли, да ее перекрыли. И непонятно почему. Что-то мы ничего не знали, может, узнаем. Вот, так что пока мы вдвоем, но зато есть время, например, спросить что-нибудь у Игоря Алексеевича. Мы вам что-нибудь расскажем, какую-нибудь полезную и актуальную информацию. В общем, постараемся начать сегодня с толком.
2: Так, и музычку.
3: Значит,
2: заодно.
3: Так.
2: И заодно музычку же ведь.
3: Обязательно.
2: Вот. Во-первых, рассказываю про некий эксперимент. Не буду шутить. Вот, фильмы всякие цитировать. Прикольно.
3: Сверху вроде солидно одеты. Извините, взял.
2: Так и вот. У меня программа получилась. Блин.
3: Новая волшебная нить Ариадны из дома.
2: Из дома.
3: Вот.
2: Если в среднем, вот так вот, если кто-нибудь когда-нибудь смотрел хоть один, хоть два выпуска, это уже будет 31-й по нумерации, по факту это уже ближе к 40-му, потому что некоторые выпуски были поделены на части. Так вот, значит, несмотря на свою вроде бы нормальную, так сказать, продолжительность, как обычно, ну, где-то в районе часа с копеечками у меня вот он, такой выпуск. Я просто захотел рассказать про одну группу всего лишь. Всего лишь про одну группу. Вот. Как сунулся туда, а там, как этот, ниточка Ариадны, клубочек, как стал разматываться. Вторая, третья, четвертая, целая конгломерация, пятая. И получилось там чуть ли не десяток групп, которые имеют к этому непосредственное отношение. К этой вот группе, о которой я начал было рассказывать. И обычно у меня на выпуск, ну, где-то картинки ж я вешаю, всякие фоточки там сопутствующие, пластиночки, которые, значит, они выпускали, фоточки пластиночек, надписи всякие. Вот, это Вита, Виточка Шадина мне помогает, моя девушка. Вот. И тут бах, обычно это 40 картиночек, надписей там где-то, ну, 30 есть, 50 где-то, ну, вот такой лак от 50 до 30, вот так бывает, даже меньше. Тут фигак 120.
3: Ничего себе.
2: То есть он перенасыщен будет. Я делал это 2 дня. То есть подготавливал. 2 дня я делал план этой передачки, которая идет, как обычно, час с небольшим. Вот. То есть я уже привык к этому формату, к такому, к часовому. Вот. Есть поменьше, есть и по 25 минут у нас выпуски, есть по 24, есть по 30, неважно. Но вот по часу мне такие группы, если не про одну рассказывать, а про явление про какое-то. А я-то хотел про одну рассказать, и получилось целое явление. Вот. И вот таким образом. Так что ждите, выпуск очень интересный, просто напичкан, ну, интересностями всякими, новыми названиями. Такие там переплетения удивительные совершенно вас ждут. Вот. Так что вот сказано было, в понедельник будет выпущен. Вот.
3: Может быть, обработается и пораньше, да?
2: Да, ну, воскресенье, понедельник. Вот, 31-й выпуск с новой обложкой, с новой заставкой. Вот, решили мы немножко все апгрейдиться. Уже как-то, несмотря ни на что, это приобрело такой уже серьезный и такой, можно сказать, полупрофессиональный характер. Вот. И без этого уже оказалось и невозможно жить. Уже какая-то задача, забота какая-то такая. Это же как дитя новое появилось у меня, вот, например, в жизни. Вот.
3: Ну, так же, как я надеюсь, и то, что делаем мы здесь.
2: Конечно, конечно. Это такое, отпочковалась такая вот родная сестра или брат, там, я не знаю. Как-то так. Ну что ж, в ожидании года, вот, в ожидании Натальи, вот, мы с вами, давайте-ка Или подождать ее все-таки?
3: Давай начнем, я думаю так.
2: Такую красоту я специально для нее хочу поставить. Вот.
3: Ну, поставь что-нибудь некрасивое.
2: У меня такого не бывает. Ну, давайте послушаем тогда вот что. Гитарную музыку вряд ли. Она вообще вокалистка у нас, да? Ага. Вот. Я не исключаю, что она дока во всех стезях, во всех музыкальных направлениях, и любит всех музыкантов, тем более она работает. То есть не работает, а является сотрудником, можно так сказать, участником объединения «Союз» имени Валерия Горшеничева. Мы, кстати, отдельно про это скажем, что 1 августа у нас будет и юбилей Валерия Горшеничева, и будет большой концерт,
3: в котором мы с Игорем Алексеевичем примем участие, ну, не в качестве вокалистов, Игорь, да, но я надеюсь, что конечно. Вы же не будете петь, мужчина.
2: Ну, если бы я очень попросить, вот если бы было лет 20 назад, когда я потреблял, вот, 27 лет назад, если бы это было, меня можно было бы попросить, я мог бы и запеть.
3: Вот, видишь, а вот эти мастера, они даже не потребляющие поют, и поют так, что... Ну, я надеюсь, что в этом мы еще сегодня убедимся в прямом эфире.
2: Хорошо. А пока поставим гитарную музычку. Была у меня мысль продемонстрировать Наталье, как в Германии владеет Вольфганг Зенк всякого рода различными видами струнных инструментов, гитарных в частности. Вот. Ну, давайте вот без нее вам покажем, дорогие наши, 10 миллионов уважаемых радиослушателей и всяких разных слушателей. Вот. 744 взял я группу с первого альбома, который называется «Контакт», 2001 года. Там так интересно. Он посвящен как бы музыкам разных народов, разных таких стилистических народных, ну, не этника, а вот с такими экивоками в сторону той или иной нации.
3: Пускай играет или... А давай, расскажи, а потом поставим уже. Да.
2: Вот это у нас называется...
3: Превью.
2: Egyptian, вот, с намеком на египетское что-то такое, вот, да? А мне послышалась испанская гитара там, вот, типа, такой немножко в сторону, в сторону, блин, сальса, не сальса, как этот стиль-то назвать, даже не знаю.
3: Ну, у нас обычно это называют испанская гитара, когда да, вот такое вот происходит, всеми пальцами 10, а то и 20, и вот это
2: все. Да, называется Egyptian, вот, на 5 минут 6 секунд. Поехали.

0: Новая программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир. Макс Тимноуф здесь.
2: Игорь Середник, да.
1: Да, пока нас двое. Поджидаем Наталью Сорокину.
2: Которая сейчас наслаждается прелестями нашей северной столицы. Да. Где-то, может быть, я вам даже скажу, где я сейчас погуглю. Ну, что ты там
1: знаешь? Едет на подъезде. Обещалось быть буквально через 15-10, может быть, меньше, может быть, больше минут.
2: А нам надо успеть поставить побольше музыки, пока не началось.
1: Нет, ну...
2: Чем мы, собственно, уже и начали заниматься.
1: Музыка, хочется ее поудивлять. Вот. Я думаю, она от этой композиции, вот как и наши из 10 миллионов, миллионов 9 и 9999 в периоде, да, вот, много, сказали, много, вот да. Это да. Вот. Написали бы нам, как вам такое зашло, не зашло, а Вольган Кзенг играл на гитаре, а ранее он играл в группе Sieges Even, замечательная немецкая группа, вот, и он совершенно полиастиличен, вот, что этот альбом, первый «Контакт» 2001 года, представляешь, 25 лет назад,
2: да.
1: Люди уже такое могли делать, и причем запросто, вот.
2: Ну, знаешь, что касается гитариста, ну, виртуоз, конечно, чего уж тут.
1: Вот, и он изобретательный
2: и,
1: еще.
2: Видимо, вот эта вот первая часть на акустической гитаре, это тоже он.
1: Естественно, он там же, а кто еще?
2: Это, конечно, вызывает уважение.
1: Вот, вот. И вот весь альбом, он насквозь, понимаешь ли, разнообразный. Вот, очень удивительный. Вообще не устаешь от разнообразной хорошей музыки, но вообще не устаешь.
2: Это правда.
1: Я, кстати, вот переслушивал Yes 26-го года.
2: Слушал Yes, много думал.
1: Вот, вот послушал его как следует, в хорошем качестве. Вот, то это прям хорошо, очень, очень. Единственное, что люди-то там совсем не те, вот, а должны были быть бы, конечно, те, вот, но там не те, там только Стив Хау, но надо отдать ему должное, вообще ни разу не чувствуется, что он уже такой совсем-совсем близко к 80, такой вот 76, что ли, ему, вот.
2: Ну, чего, самый возраст?
1: Самое то.
2: Да.
1: Вот. И в этой программке у нас сегодня будет инструменталочка из этого альбома звучать, я надеюсь. Вот. А вообще-то вот я как раз начал, заикнулся говорить о волшебной нити домашней, да, Ариадны, про что я делал, дорогие друзья. А я вот возьму, да, и как бы раскрою этот вот секрет Полишинеля. Вот. Я обычно в каждой программе, в конце говорю, но это вид... Короче... И домашняя программа, это что такое? Это видео такие вот фильмики, ну не фильмики, как это вот, говорящая голова с картинками.
2: И давай скажем, что это говорящая голова не ограничена какими-то вещами, которые в студии мы делать и говорить, к сожалению, не можем. А тут Игорь Алексеевич прямо расходится.
1: Да, я расскажу.
2: Чередник — это голова.
1: Да. И вот голова с картинками. Вот. Умудряются сейчас некоторые 5 секунд ставить всякие музыкальные фрагментики. Я на этот счет задумался. Вот мы с Витой это дело обсудим. Возможно, мы тоже применим эту практику. Вот эту практику в наших программах чуть-чуть попозже овладеем этой техникой. Вот, как можно 5-8, до 7 секунд можно музыку вставлять.
2: По-моему, 5.
1: Ну, хорошо, 5. Пусть 5 будет. Вот.
2: Обычно, это, знаешь, делают буквально там 3-4 секунды.
1: Ну, работает очень хорошо. Да. Вот. Я тут недавно посмотрел как раз про Yes. Свежий выпуск какого-то известного чувака, меломана. Вот. У него там полуторачасовые программы, вот, большие, и многокамерные там, и все. У него интерьер, там все у них по-взрослому, и там просмотры сотнями тысяч, все. Не то, что нас. У нас это любительство такое, но мы стараемся все равно любительство сделать хорошим, качественным, чтобы как-то это смотрелось не занудно, не заунывно было, чтобы это как-то так было весело и легко. Вот. И, собственно говоря, я в конце каждого выпуска говорю, что в следующей программе будет такой-то, такой-то, сякой-то. У меня какие-то уже планы перед программой возникают. Тут же у меня планов не было. Меня просто взбудоражило появление группы «Rush». Вот, через 11 лет молчания группа «Rush» возобновила гастрольную деятельность. Одну секундочку.
2: Так. Или давайте, может, мы пока поставим что-нибудь, а потом расскажем. А ты пока, если это Наталья.
1: Наталья, да.
2: Наталья! Наталья, привет.
1: Сейчас
2: тебе в прямом эфире.
1: Или... На громкую связь.
3: 140, 134.
2: Наталья, 134. Это где арка свободного канала? Вот, дорогие друзья, а вы нам не верили. Едет наш гость. Едет. Игорь Алексеевич, давай пока поставим еще какую-нибудь музычку.
1: Да, а я рассказать уже... хотел. Как раз мы успеем рассказать.
2: А, окей. Вот,
1: рассказать. Потому что музыка-то для гостя припасена. Ну, в смысле, для наших, естественно, слушателей, в первую очередь. Но интересная реакция гостя на эту музыку. Вот ведь в чем дело-то.
2: Игорь, слушай-ка, а давай, может быть, тогда тут же нам в чате что-то начали писать.
1: Давай.
2: Услышали, что гостя нет? Большая часть сообщений, они, конечно, такие себе. У нас это частенько бывает, потому что Игорь Алексеевич, он все-таки же звезда не только пятничного эфира, но и вообще звезда. Вот, что завтра за фестиваль во Всеволожске, спрашивают?
1: Да.
2: Вот, это важно, дорогие друзья.
1: Есть такой фестиваль. Сейчас я на него выйду. Секундочку одну. Так, сейчас, давай, где-то тут мой фестиваль тут. Сейчас я на него выхожу. Вот я вышел. Называется он «Крохавод». Стока.
2: Ой.
1: Кроха. Как бы буква Х заглавная. Вот. И вот стока. То есть, типа много, типа.
2: Вот стока?
1: Да.
2: Это вот в прошлый раз.
1: Тут звук еще похоже на Вудсток. Вот. Ну, имеется в виду кроха востока. Имеется в виду часть света, да?
2: Слушай, тут я не знаю. Вот в прошлый раз, помнишь, вы с Ромой Неевлем затронули тему Вудстока. Во-первых, для меня это первым делом вредные излишества всякие нехорошие. Ну уж никак не музыка. То есть, и ты вот на такой поедешь завтра.
1: Кроха, вот стока. Рос Виталис открывают этот вот Вудсток.
2: Повязку не одевай на голову.
1: Я уже 27 лет не одеваю никаких повязок. Да нет, этого не было в моей жизни с повязками связанное. Вот. Начинается в 16:00 в субботу. Вот мы первые выступаем, потому что если бы нас хотели сделать хедлайнерами, вот, и поставить самый-самый взад, вот, там какое-то ограничение по времени. И поэтому еще и по электричкам. То есть будет не уехать. Вот. Короче, 2 дня. Суббота, воскресенье. Значит, я вам расскажу, кто участвует. Гиперанимус. Инструментальная группа. Потом «Такими собой». Вот, рок. Потом Денис Солодягин. Рок. Потом Илья Карташов. Джаз-рок. Написано. Максим Некрасов. «Авангард» написано. Это вот показа субботнего вечера. Вот Росвиталис на первом месте. Вот в 16:00 мы начинаем. Где-то на 40 минут у нас программка. И обещают нас накормить прям шашлыками какими-то. Прям куда-то там сводить, то ли купаться, то ли там загорать.
2: Ой, во Всеволожске замечательно.
1: Вот, оттянуть нас хотели в хорошем смысле этого слова.
2: Оторвемся по-питерски, извините.
1: Да, а вот воскресенье... Максим Некрасов же, но уже с Кириллом Гирько. Вот. А Кирилл Гирько, я так понимаю, коллектив 19 и коллектив Медитатив. Вот такие вот.
2: Коллектив Медитатив, дорогие друзья.
1: Дмитрий
2: не пропустите.
1: Кругий. Называется Free Jazz. Свободный джаз. И другие. Вот. Юлия Тиунчикова. Тиунникова, да. И
2: это,
1: Питер,
2: кстати,
1: Акимов, рок, говорят. А дальше Бичан Оркестра вместе с Дмитрием Зерским.
2: Николай Бичан.
1: Да, Николай, Коля Бичан.
2: Рекомендуем, были. Знаем.
1: Да, вход свободный. Через, выход через шляпу.
2: Через шляпу и на электричку, пожалуйста.
1: Вот такая вот интересная штука.
2: Ну, шутки шутками, друзья. Вы приходите, все ложки место замечательные. Посмотрите на Игоря Чередника за барабанами. Поверьте, дорого стоит.
1: И Рома Невелев там будет, да. Я как-то так уже прикипел к ансамблю Рос Виталис. И очень как-то так даже рад безумно. Я давно хотел с ними поиграть. Ну, мечты сбываются, у меня всю жизнь так. Так у меня всю жизнь. Ну, в общем-то, идея-то у меня не умерла пока рассказать про кое-что. Вот. пока ждем.
2: Пока ждем, пожалуйста.
1: Так вот, я в этой вот программках наших, которые по видео-то выходят, там ничего больше нет.
2: Ну, слушай, ну, спрашивают, вы играли ли вы в группе Пепси? Ну,
1: играли.
2: Играли.
1: Вот, стояли у истоков. Ринго Сладкевич играл на клавишах.
2: Ринго, привет тебе.
1: Да, он, его затея была. Вот, и он меня, он играл в группе Припинаки у нас на перкуссии, я играл на барабанах. И он меня пригласил в качестве барабанщика в только-только начинающую свою деятельность группу Пепси. Вот, и мы, да, игрались где-то до первого альбома, но до записи дело так и не дошло. Где-то месяцев 9, где-то около года мы с ним поиграли, дали там 3-4 концерта. Тогда были, только-только стала компания, одна моих друзей, выпускать первую в России, в Советском Союзе поздним. Это какой же год-то был? 90-й или 92-й? Или это уже была Россия, или это еще был Советский Союз? Я же не помню. По-моему, уже Россия была.
2: О, вот. Слушай, скорее всего, 92-й, 93-й.
1: Полигон такая вот. Да. Барабаны. Это первые, вот они стали их делать. Угу. Рекламу всупанули они там миллионы рублей денег. Я помню, еду по Киевскому шоссе, и там растяжка прям через все шоссе такое. Фирма «Полигон». Вот, везде виадуки, мосты вот эти вот все. И там на всех мостах вот этих. Фирма «Полигон». Они столько в это вложили, в эти вот растяжки все. Ну и дело как-то так не пошло, потому что на них вот «Пепси» поиграли. Они в аренду давали играть бесплатно. А настройщиком этого оборудования и помощником-установщиком был Дмитрий Евдомаха, барабанщик. Крутейший.
2: Очень знакомое имя, да.
1: Ну, вообще, легендарный. Вот, он показывал, где на что нажимать, как чего перевинчивать, тогда это было в новинку. Вот такие первые электронные, такие местного производства барабаны. Энтузиасты открыли, значит, компанию, и стали их выпускать. И палочки даже стали полигон выпускать. Но дело не заладилось, как-то это дело не. Мы сейчас их не имеем в наличии, это раритет такой, очень, очень раритетный раритет. Вот, и это про Пепси я рассказал. Вот. И первый альбом мы отыграли его, сделали. Ну, нюансы рассказывать неохота. Вот,
2: где... Я немножко в курсе этих нюансов.
1: Да,
2: не будем.
1: Да.
2: Очень классная группа была и есть. И, кстати, иногда звучат в эфире.
1: Да, я недавно видел концерт. Я потом работал с Аней, она же Анна Цатурова, которая псевдоним творческий Анна Кипяткова.
2: Да. Вот. Аня у нас была как раз. Кстати.
1: Вот. И вот Виталик Лапин, вот, ее как бы супруг и тоже участник группы «Пепси», гитарист. Он, они вдвоем работали в мастерской Максима Леонидова, в которой в одно время со мной вместе, где я там тоже работал, с ними дружил, и мы были коллегами. Уже после стольких лет, после этих «Пепси», уже мы вновь нас жизнь свела вместе. Вот, с Аней я имею в виду.
2: Сюжет?
1: Сюжет. Так вот, нету больше, да? Вот, вернемся к программкам нашим, которые мы с Витой делаем. Так вот, в конце я все время объявляю, что в следующей программке будет то-то, сё-то, вот. А в этот раз я что-то так как-то раз и даже не понял, чего у меня будет в следующей программе. Думаю, ладно, со временем пойму, сделаю без анонса на будущее. И так я и не сказал, кто чего будет. Вот сейчас скажу. Знаете, это будет австралийская группа, которая называется Unitopia. Вот. На этом все. Ждите выпуск. Вот, ждите выпуск. Все там будет разжевано, рассказано. Потрясающая история. Просто потрясающая история. Прямо я сам получил громадное удовольствие, когда делал программу и когда узнавал. Я сам знал, ну, как выяснилось, я знал, так сказать, процентов, ну, где-то 40. Все, что связано с группой Unitopia, где-то 40-50%.
2: Ничего себе.
1: Вот, а пока делал программу, узнал все 100. Вот, удивительные там вещи совершенно.
2: Ну, давай скажем, что австралийская сцена, это вообще очень интересно, и она немножко отдельная же вот таких от мировых практик. Там есть вот всякие свои особенности местные, и это дико интересно, это очень круто.
1: А тут именно, что тут всякие симбиозы, понимаешь? О-о-о. Всякие, и с немцами, и с американцами, и с англичанами известнейшими, там с кем только нету. В общем, короче, это целая история. Я просто хотел сказать, почему название меня заинтересовало. Есть же ведь слово «утопия», а есть слово «унитопия», «юнитопия». Вот, и я стал ковыряться.
2: Так. Вот. То есть это не просто игра слов, что-то за этим скрывается.
1: Да, вот давайте с вами поговорим. Пока что нет у нас Наталья. Итак, дорогие друзья, утопия – это изображение идеального, справедливого общества, достичь которого в реальности невозможно. Термин «утопия» чаще всего употребляется как неологизм или синоним универсальной утопии, глобального, стирающего все границы и различия мира, который зачастую превращается в свою противоположность – антиутопия. Так вот, утопия – это город-сад. Суть этого – проект совершенного общественного или государственного устройства. Вот это вот утопия. Само слово происходит от греческого «не», «не» и «топок» – «место». То есть место, которого нет. Либо благо, благое место. Ео – это благо, благое место. Особенности. В утопии решены проблемы неравенства, преступности, бедности. Человек там рационален и свободен.
2: Но города вот такого нет.
1: Примеры. Сейчас, одну секунду, дорогие друзья.
2: Так, давайте ставим музыку и вернемся в эфир.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот, дорогие друзья, прямой эфир, радио Шок, программа «Волшебные нити Ариадны» 161. Вот мы вдвоем с Максом Темновым были, и вдруг стали мы втроем.
2: Сидели, вот. И вот настало трое уже.
1: Да, Наталья Сорокина у нас полноценным образом.
2: Наталья сейчас возьмет микрофончик.
3: Сразу петь не буду, надо отдышаться.
1: Вот, да.
3: Чудом к вам. Вот все вот злобные силы меня прямо вот удерживали, даже трактор под вашим, что называется, окном так кричал, ну, скажем так, культурно, что я не могла вам в конечном счете позвонить, чтобы вы мне хотя бы дверь открыли.
2: Это, вот это как раз был сейчас наш человек. Они все... иногда нас вручают.
3: Не надо, не надо его хвалить. Мне хотелось протаранить его на своей машине.
1: Все злобные сейчас силы улетучатся.
2: Игорь Алексеевич, давай мы на позитиве.
3: В искусство его переведем.
2: Да, перед тем, как мы представим, кто такая, собственно, Наталья Сорокина, сразу же скажем про концерт, который завтра будет. А потом уже...
3: Послезавтра. 19 июля.
1: Так.
3: Так, не надо, это я сама себе звоню. Господи.
2: Не надо.
3: Я потому что телефон искала, он у меня упал еще. То есть все приключения, какие только могли, которые препятствовали моему появлению вовремя,
2: окей,
3: случились.
2: Наталья, 19 июля.
3: Да.
2: Фонтанка
3: 41, дом Кочневый. На самом деле это не мой концерт, это концерт памяти великой-великой артистки Людмилы Марковны Гурченко, которая в этом году исполнилась бы... Ой, могу сейчас ошибиться, но женщины, они всегда скрывают свой возраст, и Людмила Марковна себе верна, она будет вечно его скрывать.
1: Я знаю.
2: Это правда.
1: Потому что она ровесница моей мамы.
3: И она с нами будет в этот день, и теперь отныне всегда. Я, конечно, ее очень уважала, но когда она начала углубляться в ее биографию, исполнять песни, особенно самое уникальное, не бойтесь все на карту бросить, не бойтесь жизнь перевернуть. Но сегодня я ее петь не буду, потому что зрители придут и послушают, как мы это будем делать с моим другом, прекрасным баритоном Сергеем Чепурко. Мы с ним поем дуэтом, вместе делаем этот спектакль. Плюс еще у нас пианистка, лауреат международных конкурсов Наталья Варламова. Кстати, между прочим, жена очень известного музыканта «В окно в Париж» Заливалов Леша. К сожалению, его тоже нет с нами. Но вот и у Натальи сын очень талантливый скрипач и делает праздники алых парусов частично или полностью. В общем, у меня очень знаменательная команда. Про себя говорить не буду. Все
1: сейчас я скажу.
3: Пускай догадаются.
1: Сейчас все будет сказано.
2: Есть человек, который про вас скажет.
1: Наталья Сорокина. Наталья Олеговна Сорокина. Актриса и певица. Родилась 12 сентября, не скажем ничего дальше, в Ленинграде. После школы поступила на заочное отделение факультета журналистики Ленинградского государственного университета.
2: Журналистики?
1: Да.
3: Баллов не хватило на дневной.
1: Затем занималась в театральной студии. В 1979 году ее приняли в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
3: Боже мой, как скучно, у меня так
1: курс
3: все было весело.
1: Курс музыкальной комедии, вот и весело. Курс музыкальной комедии. Когда она начала профессионально заниматься вокалом. Где она начала профессионально заниматься вокалом? После выпуска работала в театре Кабаре «Буф» до 1992 года. Значит, Максима Леонидова тоже должны...
3: До 95-го. Ну так, включая рождение ребенка и поездку за границу.
1: Затем гастролировала с разными коллективами. В Польше, в Японии, во Франции. Многоточие стоит. В 1994 году, в 1994 году начала сольные концерты с программами русских романсов и народных песен. В 1996 году создала проект «Сорока Белобока». И одноименный альбом вышел.
3: Ну,
1: тоже.
3: На сопротивление. Как вы догадываетесь, у меня еще был детский садик, где меня, конечно, дразнили сорокой. Вот я свой, как бы это, комплекс таким образом преодолела.
1: В 2003 году совместно с композитором Евгенией Хазановой создала мюзикл «Франсуа Вийон» по стихам поэта. В 2006 году выиграла кастинг на главную роль Донны Шеридан в международной постановке мюзикла «Мамма Мия» в Москве. Также выпустила несколько книг, стихи «Цветы Коломбины» 2004 год, «Романсы и песни» «Гори, гори, моя звезда», «Гори, гори, моя звезда» 2009 год. получал различные награды, в том числе дважды удостаивалось звание мисс Романса.
3: Трижды.
1: Вот, старая информация.
3: Саш, конечно, как-то вы ее так... Еще засну после такого.
2: Коррупция.
3: Где вы нашли этот ужас?
1: Санкт-Петербурга, на страничке.
3: А, ну они его не обновили, я просила, чтобы они обновили.
1: Является актрисой, поэтом, сценаристом, преподавателем вокала, авторской песни, пишет новый альбом, солистка Петербург-концерта, действительный член... ПАНИ. Что такое ПАНИ? Спросим. Союз писателей Петербурга.
3: Петровская академия искусств.
1: АН.
3: Наук.
1: Ага. Мисс Роман Санкт-Петербурга. Дальше. РСИИ, РМСП.
3: Академия. Это еще одна академия.
1: АВИП. И так далее.
3: Ну зачем же вы мучаете людей аббревиатурой? Это несколько академий, в которых я оставила свой след, и даже научный. Академия искусств ПАНИ — это Петра Первого, РСИИ — это Академия имени Державина, то есть все наши самые великие философы увековечили себя в Академии, но Академия Сорокиной — это Академия вокала, которую я преподаю тоже очень индивидуально. Основная задача, чтобы каждый человек нашел свой голос. Вот, потому что у каждого есть свой голос, и если, скажем, он недостаточно хорошо звучит, надо над собой работать. Причем не только механически его тренируя, но и душевно. То есть чем человек богаче, чем красивее у него душа, тем он лучше звучит. Вот я прибежала такая сердитая, да, у меня был сердитый голос. А сейчас я уже прихожу в себя, видите, я уже начинаю. Речка.
2: И тут, значит, ведущие расплываются.
3: Да, да, да.
2: Сейчас ты им врежу.
3: А как речь-то говорит, словно реченька журчит. В общем, все зависит от человека, насколько он быстро может с собой совладать, со своим гневом. Потому что, ну как же, ну, попадаешь в какую-то промзону и думаешь, господи, где же тут правильный выход? Еще тебя не пускают, еще трактор грозится переехать с такими звуками. Вот. Ну, подробности, какие вы еще хотите подробности? Все, как говорил Сергей Есенин, все биографические данные в моих стихах. А мои биографические данные в моих песнях. Потому что стихи пока еще не все опубликованы.
1: Может, что-нибудь не из опубликованного?
3: Ну, давайте сначала послушаем, чтобы я размялась. Я, кстати, по стихам сегодня вообще не готовилась.
1: Да,
3: вот,
1: ну,
3: я не знаю, мои-то стихи, не мои.
1: Музыкальная программка, конечно. Музыкально-развлекательная.
3: Это,
1: и
3: да,
1: это...
2: Ну, или
3: что-нибудь вспомним.
2: Да, Наталья, например, у нас же вот в папке есть композиция, где написано «плюс».
3: Да.
2: Это значит, что можно немножко отдохнуть и послушать и нам, и вам.
3: Ну, если вы...
2: А
3: это...
2: какую из них, например?
3: Ну, первую. Давайте сначала пойдем. Да, вот вы рассказали все, но вот на страничке в Петербург-концерте там, конечно, мое рок-н-ролльное прошлое не отмечено. А на самом деле о нем вообще очень мало кто знает. Даже вот группа «Союз», с которой я сейчас сотрудничаю, несмотря на то, что Игорь Романов меня по Петербург-концерту узнал, там был этот отдел этих, как они назывались-то, ДМА, ну, ансамбли, вот их иконников под крыло взял, чтобы это все было официально, чтобы они могли существовать, зарплату получать и отчислять, кому надо и кому не надо. Это я уже шучу. Ну, даже он не знал о реальном, действительно, рок-н-ролльном прошлом. Несмотря на то, что вокалистка стала уже после того, как исполняла бардовские композиции, но в основном чужие. Это сейчас я могу сказать, что у меня есть уже свои. Самоучка на гитаре, но несмотря на то, что я, папа с мамой меня учили на фортепиано, потому что они были оба универсанты, вообще я горжусь своими родителями. Иногда такое вот короткое стихотворение сейчас прочитаю, оно просто пришло в голову, вы же просили, вот я и вспомнила. А в колонке газетных скупых новостей, без помпезности и панегириков, я скажу, что горжусь родословной своей. Я наследница физиков-лириков.
2: Великолепно.
3: Так вот, папа Олег Михайлович Сорокин у меня физик и учился на физфаке, а мама Кира Юлиановна Сорокина лирика, она училась на филфаке, то есть, ну, классика. Вот, ага. Дитя физиков и лириков, перед вами вот живое воплощение того, о чем кто-то пытался фантазировать. Вот что получилось.
1: Отлично, да, получилось.
2: Хорошо, Наталья, если можно о рок-н-ролльном прошлом, с которым, кстати, по-моему, уже приходили, уже были у нас люди.
3: Я была у вас вместе с Игорем. И такая была плеяда его птенцов, да, которые по очереди, значит, вот показывали
1: свои. А Макс говорит, еще и до этого были.
3: До этого я была не у вас лично, я была у
2: Грабко.
3: Это была
2: программа «Рок-волна», которую делал, да,
1: Олег.
3: У Олега. Олега,
2: да. Сейчас ведет другой человек, но тоже очень важно.
3: Но мы не про... Ну, как бы у нас с ним было как раз не прошлое. У нас был настоящий, мы до сих пор сотрудничаем. И все, что нового у меня получается вот с моим голосом и в записях, я стараюсь ему либо, как это называется сейчас, саундтрек, либо на, если одна песня, как это называется?
1: Сингл.
3: Сингл. Либо сингл, то есть, ну, альбомами это не всегда получается. Это только вот у нас с моей очень хорошей подругой получилось аж 3 альбома. Сейчас уже 4-й, так сказать, уже набирается. Татьяна Викторовна Михайличенко. И она очень плодовита, почти как вот Лядова в Москве, но дело, плюс у нее в том, что она не боится современных преобразований. Вот, например, 2 песни, которые у нас были в альбомах, они уже, я их, к сожалению, сегодня не пронесла, но это в следующий раз, они уже претерпели изменения искусственного интеллекта. И я вам хочу сказать...
2: Искусственный интеллект.
3: Понравилась аранжировка, которую сделал ИИ, Иван Иванович, как сейчас его называют, на песню уже фактически готовую и вышедшую в эфир. Вот одна называется «Где скитаешься, любимый». Причем хиты выбираю не я. Хиты выбирают либо мои поклонники, либо мои друзья. Вот «Где скитаешься, любимый» выбрал Мишель Фам. Он говорит: «Наташа, это супер хит, это просто...» Я поверила, действительно, прокатали мы в ИИ. Иван Иванович сделал модерацию. И, в общем, как это называется тоже, ну, как ремейк. На собственное исполнение, причем с моим голосом тоже. Но сегодня мы его слушать не будем. Сегодня как раз история рока. Да. И я практически в Петербурге единственная певица, которая сотрудничала с Алешей Вишней. У меня 2 композиции. Вот мы можем с них начать и как раз их послушать. Первая из них — это ремейк группы «Кофе», «Ставлю на зеро». Причем там тоже мое творчество поэтическое вкраплено, поскольку любую песню надо переделывать с женским текстом. Да? Ну, небольшие, но есть изменения.
1: Удивительно, удивительно. Я с Лешей с 83-го года, как рука об руку, что называется.
3: Но он скрывал нашу связь. Он много чего скрывает.
1: И мы с Курехиным с ним ездили. И потом, ой, чего только не было. Вот, потом я
3: вообще-то
1: ему...
3: первый звукорежиссер
1: кино,
3: да, группы.
1: Ну, он много чего сделал.
3: Виктор Цой.
1: И Алису он сделал, «Энергия» альбом.
2: Алису делал не он. «Энергию» делал все-таки Андрей Тропила.
1: Ты думаешь?
2: Совершенно точно.
3: Ну, не будем спорить, я точно вам не подскажу, потому что я не настолько сволю.

0: Мисс Романс, хотя романс я тоже пою.
1: Итак, дорогие друзья, сейчас вы узнаете, что все далеко не так просто, как вам кажется. Ставлю на 0.

Делайте ваши ставки, господа.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: 161-й выпуск программы «Волшебная нить Ариадны», «Радио Шок», прямой эфир, как всегда, по пятницам.
2: Да.
1: Наталья
2: 1-6-1.
1: Сорокина у нас в гостях.
3: Странный мазерос. Слушайте, во-первых, песня легенда сама по себе, а вот эта версия, я помню, что очень многие спрашивали, кто же это поет, и практически же никто не знал. Вот он сидит, вот он этот голос, правда же.
1: Стас Сижаков был у нас многократно, вот здесь, на вашем месте сидел, рассказывал историю этой песни.
3: А уж Александр Сенин и здесь Сенин, и там рассказывал, где только не рассказывал.
2: Не хотел предъявить мне.
1: Нет, нет.
2: Ему понравилось,
3: вроде нет,
2: да,
3: вроде
2: поэтому
3: нет,
2: он и решил не
3: предъявить. А причем, Наталья, знаете же...
2: Нет,
3: вот,
2: на самом деле, да. Вишня мне сам предложил это спеть, поэтому я думала, что
3: пролезел,
2: у него абсолютно было с правами там все хорошо.
3: И более того, про то, что песня-то группы «Кофе» мало кто знает. А вот это исполнение запомнили очень даже многие.
2: Да, причем лихие 90-е, они настолько были лихие, что сейчас многие говорят, что сейчас... как-то уже пошли 20-е, да?
3: Да.
2: В некотором смысле иногда похлеще. Ну, не будем комментировать с точки зрения социологии, но, тем не менее, многие артисты очень промахивались и проигрывали целое состояние, это впрямую, да, а многие просто делали ставки на какие-то совершенно невозможные проекты. Многие уезжали за границу. У меня вообще так не повезло. Но на самом деле я как будто запрограммировала. Но все произошло случайно. Я собиралась делать сольные концерты. Я работала в театре «Буф» в первом составе. Ну и мы обеспечивали поляну здесь, на площадке. А вторым составом ездили во второй «Буф». И как-то такое бурление было среди артистов. Вот почему их берут, а нас нет. Но у нас был в основном разговорный контент, как сейчас говорят, чтобы было понятно. То есть все спектакли, они на речевых шутках, да, не на английском. А второй «Буф», он был более клоунский. Ну не будем уточнять, кто там... Вы сами знаете,
3: наверное. Кто был главный, кто клоун.
2: Кто был главный клоун, ну, это можно было играть везде и не объяснять. Ну, конечно, там наши аксакалы были недовольны. Но у меня была другая задача. Я хотела уже сделать сольный концерт, потому что материала очень много накапливалось. И у меня все время как-то не получалось. Ну, потому что я попала к Исааку Романовичу не как его ученица. Может быть, у него были другие задачи. Может быть, я не совсем вписывалась. Но то, что мне предлагали, я делала, так сказать, очень удачно. И поэтому из Ленконцерта Штокмунд меня забрал. Когда начал формироваться театр «Буф», я ему была нужна. Но я практически в каждой постановке играла какую-то такую вот роль. Ну, нужна обычно энергетическая актриса, но не каждый же из «Снегурочек» может сыграть Бабу-Ягу. Вот. Не потому, что я Баба-Яга, а потому что, понимаете, всегда должна быть болевая струна в спектакле. Если ее нету, то и получается все это суплем манной каши, как говорят некоторые мои преподаватели.
3: Да.
2: Вот, все, актерского мастерства. Галопом по Европам, что называется. Ну, так вот. И вот так вот долго мучаясь, я подумала, на что же я о себе-то не думаю. У нас была такая программа, «Не со мной» она называлась. Поиски своего места в жизни девушки кабаре «Восходящей звезды». И вот многие говорят, вот я хочу познакомиться с тем-то. А за столиками сидели на этот раз не зрители приглашенные, а мы, артисты. Ну, как бы знакомили зрителей с нашим, так сказать, тайными желаниями. Или не тайными, ну, в общем, такая история. И я думала, как бы так удивить. И придумала такую фразу: «А я ищу отца своего будущего ребенка».
3: Ну, почему нет?
2: Ну вот сейчас-то это нормально, да, но в конечном итоге я таки нашла. И когда на следующий сезон
3: Наталья, извините, пожалуйста, а по тем временам, да, фраза, наверное, даже была вызывающая, да?
2: Вызывающая, да, как-то не понимаю, обычно что-то другое ищет. Богатого жениха там, ну и т.д. и т.п. 90-е были со своей спецификой, а сейчас как раз нормально, понимаете, нужно, чтобы человек-то был хороший, потом как бы держал вообще семью. Вот, ну это уже отступление. Так вот, то, что происходит на сцене, это мистическое действие. Я таки наговорила себе. И поехав отдыхать в Болгарию, я познакомилась с молодым человеком, которым мы стали мужем и женой. И родилась прекрасная дочка, которая уже вышла замуж в прошлом году. Сейчас вот как раз была годовщина. То есть я свое предназначение. Ну, конечно, надо было еще. Но вот при творческой такой нагрузке как-то не вышло. Я думаю, что мы не будем оправдываться, потому что артистам вообще очень тяжело иметь детей. Кстати, вот с Гурченко я в этом плане чувствую свое какое-то общее дыхание. Но существует, к сожалению, предубеждение, что артистки, они вот какие-то такие чуть ли не первого древней профессии. К сожалению, даже так... моя любимая, глубоко уважаемая артистка БДТ и директор МХАТа Татьяна Доронина такой клич все время бросает во вселенную. Девушки красивые, не ходите в эскорты, идите в актрисы. Это развивает духовно, это отстаивает женские права, отстаивает независимость, отстаивает нравственность. Ну, в общем, это глубокие на самом деле такие мысли. И у меня они тоже были в 90-е. И в свое время я очень люблю Мадонну. Вообще, в тот период она мне очень нравилась. Ну, сейчас тоже молодец, тетка с характером.
3: Мадонна краса.
2: Да, да. Вот. И все ее композиции, это тоже рок-н-ролл. На Западе же нету попсы, да. Ну, мало ли кто что называет. И вот у нее, мне очень нравился итальяно-испанская такая тема «Ла Исла Бонита». И я попросила, кто же мне, Панфилов, по-моему, написал русский текст, и эта песня называется «Белый корабль». Она есть у вас в списке?
3: Так, или «Белый корабль», боюсь, что... Сейчас, секундочку.
1: Наталья, дорогая, у нас программа, она бинарная.
2: То есть?
1: Она комбо.
2: Что вы хотите, чтобы... Я только говорила, хотите, чтобы не спела?
1: Сейчас, объясню. Вот, у нас она раньше родилась, 15 лет назад, как чисто познавательно-развлекательная, осведомительная, такая с легким юморком программка, которая знакомит наших многочисленных радиослушателей с новинками, или же не с новинками, а с музыкой, которая очень-очень хорошая, но она лежит глубоко-глубоко под сукном каким-то. Ее никто не
2: или
1: знает.
2: Или только родилась.
1: До нее доковыряться никто не хочет,
2: и сейчас
1: не
2: ваша очередь ставить трек. Все,
1: у нас
2: я
1: мячик, мячик справа, мячик слева.
2: Шарик налево, шарик направо.
1: Да, да, у нас футбол некий.
3: Мячик.
2: Значит, я пропускаю музыка. Ход.
3: Да. Игорь Алексеевич, прежде чем мы замнем эту неловкую ситуацию, да. Не может ли эта песня называться «Кто-то плачет горько»?
2: Это я живьем собираюсь петь. Это называется One of Us. Это трек Аббы, который я специально вчера слова вспоминала, чтобы вам сегодня спеть.
3: Тогда боюсь, что корабль
2: нет. Это живьем. Ну, нету. Просто, понимаете, столько было материала, что я сначала закачала одно, а потом поняла, что нет, надо начать с рок-н-ролльного плопа. Ну, в общем, как-то «Белый корабль». На следующий раз оставим.
3: Договорились.
1: А я постараюсь как-то так немножечко расширить кругозор наших. Все время это делаю. 15 лет каждую неделю. Вот. По 3 часа. Вот. Группа канадская. Вот. Канадская группа называется Mystery. Тайна. Mystery. Вот. Мистерия. Тайна.
2: Life is a mystery.
1: Именно так. Вот. И у них довольно много альбомов, но я очень люблю альбом 2012 года, потому что он играет шедевральный барабанщик, он же вокалист, он же гитарист, он же клавишник, он же саунд-продюсер, зовут его Ник Ди Вирджилио. Хочу сказать, если вы мало ли знакомы с творчеством такой группы «Автограф» нашей. Вот,
2: касательно.
1: Вот. Там Александр Ситковецкий такой был гитарист известный, вот он уехал в Америку, и там вместе с Ником Ди Вирджилио, с этим барабанщиком, который сейчас вы услышите его, да, вот он записал совместный альбом. Александр Ситковецкий наш. Вот. И я увидел, что Ник Ди Вирджилио в этой канадской группе Mystery принимает участие как барабанщик. Все песни, целый альбом, все здорово. И я стал его предельно внимательно изучать. С первого раза, конечно, он мне не очень понравился. Но с возрастом постепенно я его, что называется, расслушал. Я его вкусил, раскусил.
2: Давайте распробуем.
1: Вот. Вам сложнее задача с первого раза. Вот. Она не сложная. Она просто не очень удивительная такая. Но красивая до безумия группа.
3: Оправдывает, как будто оправдывается. Прям.
1: Да, не оправдываюсь.
2: Я
1: объясняю ситуацию, почему я ее принес. Потому что музыка и музыка. Там ничего такого. Вот она просто очень красивая. И на самом деле действительно имеет несколько подсмыслов, несколько таких параллельных течений. В общем-то, если внимательно подойти к процессу, то можно даже получить какое-то хорошее, очень сильно
2: настроение.
1: То есть это для гурманов, да? Для гурманов. Итак, канадская группа Mystery с участием Ника Дивержилева вот в одном единственном альбоме. Альбом этот называется The World is Game. Мир — это игра. Это альбом так называется. 2012 года. А композиция будет называться Dear Someone. Кто-то очень дорогой. Вот. На 6 минут и 21 секунду. Но она зато красивая.
2: Сокращайте.
3: Приступим.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок» в программе «Волшебная нить Ариадны» под номером 161 у нас человек, можно сказать, великий, Наталья Сорокина.
2: Неосторожные слова, Питер.
1: Великий человек, великий человек, актриса.
2: Это Любина Гурченко, о которой мы будем говорить через
1: будем
2: день.
1: Будем сейчас. Актриса, поэт, сценарист, преподаватель вокала, солистка Петербург-концерта.
3: Так, подержи мой кофе, смотри, как надо. Заслуженный артист Санкт-Петербурга.
2: Да,
3: вот
2: кстати, между прочим,
3: да,
2: в этом году получила высокое отраслевое звание.
1: Да, союз, да, член Союза писателей. Вот, действительный член, солистка Петербург-концерта, действительный член трех академий. Вот как надо.
3: И вот один, что один, же
1: такой великий человек нам скажет про услышанную музыку?
2: Я же уже сказала, что она похожа на Питера Габриэла и на группу Genesis. И оказалось, что частично я права, потому что один из музыкантов с ними играл.
3: Да.
2: Поэтому не обманешь, слух-то не обманешь. Можно не знать точно, но догадаться по стилю и по звучанию инструментов. Я люблю такую музыку.
1: Ура.
2: Мне нравится.
1: Ура. Отлично. То есть какое-то настроение, какие-то такие струнки маленькие души настроились как бы совсем-совсем на хороший лад.
2: Да, и поэтому я хочу как раз спеть песню, которую, мне кажется,
1: музыка
2: может даже
1: к творчеству
2: отсюда вытекать, как следствие. Тоже такая небольшая жалоба. Ну, не Ингрид и не песня «Сольвик», а песня героини мюзикла «Мама Мия», главной героини, которая ищет своего отца, собственной дочери, кстати.
3: И вот потом видите, уезжает в Европу что-то с концертами.
2: Нет, она не уезжает. Это Донна Шеридан. Она, ну, там такая весьма фривольная история, драматическая, помимо того, что там песня, музыка Аббы к каждой сцене привязана. Тоже очень долго они договаривались, но договорились. И мюзикл невероятно популярен и до сих пор ставится во всех странах. Вот я выиграла кастинг на исполнение главной роли вот этой Донны Шеридан, которая, ну, если вот так вот честно скажем, она не знает, от кого у нее ребенок. А вот, поэтому весь мюзикл она выясняет. А дочка ее, так сказать, не ожидая подвоха, получается, немножко выдала, потому что она нашла ее дневник, и дочка-то думала, что мама знает, а мама не знала. Вот в чем вся была, как говорится, сложность ситуации для мамы и для дочери.
3: Завораживает.
2: Сейчас это, может быть, даже спокойно можно было пережить, но тогда достаточно был такой фривольный сюжет. Три свадьбы, одни похороны.
3: Это же комедия.
2: Это, кстати, комедия, но это текст из «Мама Мии», потому что автор пьесы совершенно другая женщина. Она несколько лет, десятков лет уговаривала Бенни Бьорна отдать музыку Аббе, потому что она сочинила мюзикл с этими песнями. И в конечном итоге они договорились, и вот мюзикл пошел по миру. И, если вы помните, снят фильм, в котором Мэрил Стрип играла главную героиню. То есть она играла героиню Донны Шеридан, вот эту вот женщину, которая, несмотря ни на что, осталась любить и свою дочь, и предполагаемого отца ее ребенка. Не буду им уточнять, что до конца мюзикла она так и не понимает, кто. Но есть предположение. Итак, «One of Us» — это вот моя героиня немножко страдает, потому что почему все это произошло? Ну, конечно, мужчина виноват. Он ее бросил, и она, так сказать, решила заглушить эту боль. И с тех пор вот точно не знает, чей ребенок. Ну, может быть, потом. Это же все фантазия. Сейчас
3: это
2: можно,
3: же мюзикл.
2: Сейчас можно пойти и сдать ДНК, и тогда в конечном итоге это выяснится. Вот. Но это вот такая своеобразная история, которая с помощью музыки Аббы была рассказана в мюзикле «Мама Мия». А я готова спеть...
3: «Кто-то плачет горько».
2: Песня, которая называется в оригинале «One of Us», а в русском переводе Кортнева называется «Кто-то плачет горько» по первой строчке.
1: У кочевников, извините, перед самым-самым началом исполнения есть группа «Кочевники Савояры», с которой я играл 6 лет. У них есть «Кто-то тихо-тихо плачет» называется.
3: Вот и сравнишь. Приступим, господи.
2: Mm-hmm.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот ведь как.
2: Да, Наталья Сорокина исполнила. Очень-очень клево все было исполнено. Целая группа «Абба».
3: Да, дорогие мы пели друзья. На русском языке в переводе Кортнева. Он специалист у нас по переводам.
2: Вот, все титулы Натальи уже перечислены. Все, вот вы должны быть уже...
4: Тут, вот сказать, тут сейчас все сказало искусство и мастерство.
2: Искусство сказало все. Макс Темнов вот это
3: про
2: искусство.
3: Да ладно, слова там я не все вспомнила.
2: Вот,
4: в следующий раз, я вас умоляю.
3: Не могу без самокритики.
2: Есть у нас в городе такие люди, как Юра Берендюков и Марина Станиславовна Капура, которые выпускали «Аббамания», целый такой концерт. Вот, Наталью хотелось бы спросить, как вы с ними дружны? Вот, вы как относитесь к этому дуэту, к их творчеству?
3: Не, ну нормально, «Яблоко»? Мы общаемся. «Яблоко» и «Яблоко». Оно же не «Яблоко раздора». Понимаете, я на их, как говорится, если они считают, что они это хорошо поют, это никому не запрещает делать то же самое хорошо в другом месте.
2: Нет, я не с целью, чтобы какой-то...
3: Так нет, мы уже с Мариной все выяснили. У нее божественный голос, но есть и другие божественные голоса.
4: Ну, в общем, каждый занимается своим делом, и я думаю, что это прекрасно.
2: Хорошо. Про мячик не забыли.
3: Ой, а это что?
2: Который сейчас на моей стороне.
3: А, да, конечно, давайте, ну, надеюсь, вы не Марину Капуру будете
4: искать. Хотя песенка «Танцуй» прямо, она вот как рвется.
2: Нет,
4: там целая история же. История.
3: Да, история, кстати, 90-х лихих, да, когда так, мы так все уезжали на заработки за границу.
2: Нарушим правила игры, что ли?
4: Ну, тебе решать. Товарищ руководитель.
2: Ну, давайте «Southern Empire» все-таки послушаем. Я просто рассказывал про еще одну программку.
3: Она же всегда с вами, а я вот пришла и в следующий раз.
2: Так все успеем.
4: Ну, а время-то неподкупный вы наш. Ладно, давай уже, объявляй.
2: Моя домашняя программка есть. Прям так и называется. «Волшебный интеллект Ариадны из дома». Так я вот сейчас ставлю группы, которые я обозревал в последнем выпуске, который выйдет в понедельник. Вот. И там слушать нельзя. Там, а здесь можно. Вот, поэтому я хочу...
3: Мы решили прослушать. Ну,
2: да,
3: хорошо,
2: там рассказываю о музыке, а здесь мы ее зацениваем.
4: То есть фразу «дома послушаешь», вот тут как раз она не проходит.
3: Да.
2: Итак, группа Southern Empire. «Южная империя» переводится. Называется альбом 23-го года, 2023 года. Называется «Another World». «Другой мир». Вот. И композиция всего-то на 4 минутки 18 секунд. Называется «Reaching Out», «Протягивая руку». Итак, Southern Empire. Вашему вниманию. Поехали.
4: Одну минуточку. А скажи еще раз, как называется композиция?
2: Композиция называется «Reaching Out».
4: Yes. Yes.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот в прямом эфире-то как раз, в программе «Волшебная нить Ариадны 161», что выходит по пятницам на «Радио Шок», у Натальи Сорокиной, нашей гостьи замечательной, с помощью Макса Темнова, программа-то выходит.
2: А как же?
1: Вот. Мы-то и разузнаем, чем ее спугнула группа Southern Empire.
2: Ну,
1: и все-таки
2: такой, да?
1: Никакой не бедняк, никакой не банкрот, а рука помощи все-таки.
3: Нет, ну просто нельзя вам говорить свое мнение.
1: Как нельзя? 10 миллионов наших радиослушателей надо сказать.
3: Ну я же сказала без микрофона. А вы меня взяли и вывели на чистую воду.
1: Я ничего не сказал. Нет, до слова.
3: Я хочу сказать, что это совершенно другой стиль. Немножко мне сначала это напомнило Manhattan Transfer, но потом музыканты меня обманули. Поэтому я отвечу таким же, в общем, более жестким треком, который у меня тоже имеется, и он называется «Танцуй».
1: Ура! Отвечаем.
3: Поехали.
2: Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир. Сегодня у нас в гостях Наталья Сорокина. Все заслуги перечислены, вот, все награды озвучены, вот, все почести отданы. Макс Темнов вместе со мной солидарен, вот, тоже отдавал почести.
2: Отдавал, и горячередней, дорогие друзья. Вот, и прямо как... вот сегодня путешествие пока в прошлое.
1: Да, да, какое эклектичное творчество у Натальи Сорокиной, разнообразное.
2: Наталья, если можно, микрофон.
3: Я бы не сказала, что это эклектика.
1: Нет,
3: это событие из жизни.
1: В смысле разнообразия, я имею в виду.
3: Эклектика
1: вот.
3: Это как раз пестрота в творчестве. Многие тоже вот хотят какую-то одну линию найти в моем творчестве. Не старайтесь, потому что я вокальная актриса, во-первых. Во-вторых, я преподаватель. Мне нравится владеть разными манерами пения, звукоизвлечения. У меня и школ очень много, есть классическая школа, итальянская, Евгения Павловна Целовальник. И моя дипломная работа была «Розалинда» в «Летучей мыши» без купюр. Ну, а поскольку я люблю экспериментировать и фантазировать, и начинала я не с классического вокала, начинала как бард в студии университета, как раз о которой сегодня вы упомянули. Я не только училась там на факультете журналистики, но и находилась в студии университета. Студия сейчас тоже существует, но она достаточно урезана, ее площадь. Я могу об этом сказать, потому что недавно они поставили совершенно уникальный спектакль «Кому принадлежит Вольтер». Очень интересная пьеса. Ну, это реально Вольтер, о его жизни и творчестве, о том, как он, являясь одним из самых мощных философов, так и не был нигде, не нашел себе пристанище. И после того, как он нашел пристанище в России, все его работы, все его опусы Екатерина Великая возвела, так сказать,
2: в нужный ранг.
3: В нужный, как говорится, на нужную высоту подняла. И, ну, во многом и в материальном отношении тоже. Поэтому философов не всегда ценят. Но сейчас я не об этом, а о том, что во Франции, конечно, я проработала 3 года. Как раз в период, который мне позволил уход за ребенком, я так с пользой провела. И там я тоже с дочерью была, и она многие вещи... Кот д'Азюр — это Лазурный берег. Поэтому я почему начала об этом говорить? Потому что вот в этой песне я уже ее записала после того, как вернулась. Там есть французские слова,
2: да.
3: Именно по этой причине, что я немножко так бравирую своим произношением французским.
1: Кто же автор текста?
3: Автор текста, раз вы еще не поняли. Не обязательно для этого дарить вам сборники своих стихов. Конечно же, я. Да, но это такой эксперимент был, потому что там и рэп был с одной стороны, и с другой стороны нужен был рифмованный текст, который касался как раз выпускного бала. Да? У каждого по-разному. Кстати, это есть у Вознесенского, «Бусы в грязь», «Танцует девчонка». Я, кстати, это его лаверды, как Вознесенскому, да? И ответ ему на стихотворение, я уже, кстати, не помню, но это тогда. Вообще это была другая жизнь. Боже мой, заставляете меня точно вспоминать, что я делала в 90-е лихие. Но сейчас немножко такое... Так сказать, похожее время, тоже немножко лихое. Вот дай бог, чтобы все хорошо кончилось.
2: Но, тем не менее, песня, ну почему же, современная вполне.
3: Но,
2: а сейчас она возможна на ваших выступлениях, кстати?
3: Ну, это скорее на дискотеках. Я сейчас на дискотеках не выступаю. Я мыслю проектами и в разных жанрах. Ну, вот сейчас впереди 19 июля будет концерт, посвященный Людмиле Марковне Гурченко. Она тоже очень-очень разнообразный человек. Называется эта программа «Аплодисменты» по ее авторской книге, которую она написала. Ну, у нее много их, но это вот почему я хочу сделать такой особенный поворот, потому что она относится к тем артистам, которые могут себя изменить. И не бойтесь, жизнь переменить — одна из самых мощных песен. Ну, вот она соединяет просто невероятную харизму. Она и актриса драматическая, и певица высокого полета. У нее тоже очень многожанровые треки. И она и танцовщица, и выглядит уникально. То есть она себя переделывала и выстраивала, чтобы доказать всем, что она такая, а какую в свое воображение создал ее отец. Отец ее очень любил, это вот отцовская любовь ее подвигла на постоянное совершенствование. Ну, а мама была немножечко критична, у мамы было дворянское происхождение, и она немножечко к ней критично относилась. Ну, что ты, посмотри, у тебя лицо... Как Марлен Дитрих про первые свои фотографии говорила, что у нее лицо похоже на картошку с волосами. Ну, вот Людмила Марковна, я же не знаю, это в воспоминаниях она о себе так не говорит, потому что плохо о себе говорить неправильно. Но она себя, как говорится, выстроила, как пигмалион, вырезала практически из куска полена. Буратино. Но не Буратино, я бы даже сказала, что из стали, потому что она женщина очень, вот столько, сколько она перенесла операции, особенно когда у нее было 18 металлических штырей в ноге, и она танцевала, как будто бы не чувствуя боли, в международном мюзикле с «Мама». Вместе с великими, это совместное было французское, румынское, русское, да. И просто улыбалась, когда там все разрывалось. У нее тут ее из партнеров уронил, и у нее кость была раздроблена просто на мелкие кусочки. Еще
1: не забудем, что 10 лет был перерыв, ее нигде никто никогда не брал.
3: А это не брал, это ее наказали за отказ работы со спецслужбами. Ну, теперь уже это все знают, поэтому можно об этом говорить. На невероятный успех в первом фильме «Карнавальная ночь», где она просто блеснула благодаря Рязанову. И он ее, кстати, не оставил. Он ее постоянно брал в свои проекты.
2: Ну,
3: до последних кляч.
2: И немножечко все-таки актерскому составу. Состав там...
3: Я сейчас говорю только о Гурченко, да. Потому что вы спросили, что будет 19-го будет программа, посвященная Людмиле Марковне. Вот, великая актриса, вот она великая, действительно, просто так себя сделать, выстрогать из бруска стали, потому что воля, конечно, невероятная.
1: Кстати, вот этот текст Эльдара Рязанова, который «Не бойтесь жизнь переменить».
3: Да, именно, он много написал, и многие...
1: У природы нет плохой погоды. Он,
3: спасибо за напоминание. Я еще очень люблю из «Жестокого романса». И эти романсы в моем исполнении есть, потому что я еще и мисс романс, несмотря на то, что я у вас на радиошок. Вот, но романс с шоком немножечко монтируется. Просто мы как-то вдруг неожиданно перескочили. Я даже совсем забыла, что можно же сказать у вас. Конечно. Абсолютно без всяких препятствий сказать, что 19-го июля будет уникальный спектакль-концерт, посвященный Людмиле Марковне Гурченко, потому что в этом году у нее юбилей, не будем опять же называть какой, она у нас вечно молодая и вечно с нами, и будет это происходить в доме Кочневой. Ну и что?
1: Вспомним про мячик, который на моей нынче стороне.
3: А, так я же уже не спорю, раз мячик уже один раз попал в мои ворота, значит, сейчас он попадет в ваш.
1: Речь...
2: А потом уже мемори.
1: Да, речь шла у нас
3: все-таки
1: про
3: Все-таки вы хотите мемори, да? Ну ладно, давай.
1: Про Францию речь шла у нас.
3: Да, хотите мне французский рок поставить?
2: Нет. А почему бы нет?
3: Чтобы я угадала автор.
1: Объясняю, значит, у нас будет... следующий моноколлектив, так называемый. Это человек, полиинструменталист, который играет на всем. Сам поет, сам сводит, сам играет, сам сочиняет.
3: Неужели Питер Габриэль?
1: Нет.
3: Англичанин.
1: Этот моно-бенд называется Progression by Fallure. Вот так вот мы переведем.
3: Ну почему-то по-английски вы произносите? Или это
1: французский?
3: То есть французский звучит.
1: Этого человека зовут Николя Певью. Так его зовут. Певью. А пишется Пиветеау.
3: Ну хорошо, что не Пежо.
1: Питеау.
2: Очень хорошо.
3: Потому что Пежо в переводе на русский — это голубь.
1: Пежеау.
3: Пежо.
1: Да. А этот Пивью.
3: Превью.
1: Нет,
3: без «а». Давайте послушаем.
1: Послушаем. Вот. Он тут играет на всем один. Опять-таки, саунд-продюсер. Сам оформляет обложки. То есть, ну, человек...
3: Много на себя взял.
1: Много. А таких много. Монобендов очень много. Вот.
3: Ну, раньше так назывались вот люди, которые шарманщики ходили, сами себе играют.
1: Вот посмотрим, как шарманщик из Франции.
3: У Кукушка такая песня есть в «Бенефисе». Назывался «Сапожник». Он был сапожник, а стал шарманщиком.
2: А сейчас это называется «One Man Band». Вот докатились.
1: Вот. Звучит так перевод. Прогресс через неудачи. Вот. Sonic Travelers называется альбом 2015 года. Вот. Звуковой путевой дневник. Вот. А композиция будет называться по-английски. Day in the Swamp. На 5 минут 14 секунд. День на болоте. Вот такая вот у нас легкий джаз. Да-да-да. Легкий джаз.
2: Такой. И вот это вот все, знаешь,
1: легкий джаз. Включаем легкий джаз.
3: А это волки тут при чем?

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот такой вот тоже вот есть Николя Певетью. Вот, спросим у Натальи Сорокиной сейчас, как ей такая. Она как
2: долго
1: прожившей во Франции, как и такое музицирование ее когда-то соотечественников временных.
2: Нет, они не соотечественники, отнюдь. Пристанище для многих джазовых команд. Вот именно с джазовой командой, джаз-де-музыку я там выступала. Но выступала в основном в русском кабаре, где очень любят и будут
1: водка,
2: любить.
1: Водка, селедка.
2: Да, ну что же вы так себя поставите? Это
3: извините, воспитание.
2: Меню. Я говорю про музыку. Русские песни, романсы очень там популярны были, есть и будут, несмотря на любые гонения. Я в этом уверена, потому что русская душа, она загадка и для французов, и для англичан, и для всего мира. Ну и для нас с вами тоже иногда.
1: Надо сказать, что Макс Темнов у нас здесь занимает прекрасные кнопочки.
3: Ну ладно, мы говорили. Игорь Чередник, эта программа называется «Волшебная нить Ариадны». Радиошок.ру, дорогие друзья, это место, куда вы можете нам написать, что-нибудь спросить у нашей гости, у Натальи Сорокиной. Между прочим, вот если вы подписались, было бы вообще замечательно. Наталья Сорокина – супер-певица. Любим ее очень. Вот.
2: Ну, придется вот доказывать, наверное, живым вокалом. Вы
1: только
2: меня об этом...
1: после объявления того, что 1 августа у нас мероприятие.
3: А смотрите-ка, да. Так, смотрите-ка. Запись в чате такая. Ждем всех-всех-всех 19 июля на Фонтанке 41 в доме Кочневой на концерте.
2: На программу, посвященную, да, Людмиле Гурченко, которая называется «Аплодисменты».
3: Да, приходите, будет супер. Вот так вот написали нам.
1: Будут,
3: да,
1: аплодисменты.
3: Вот. И еще одно объявление, которое мы, наверное, должны сделать. 1 августа, улица Крыжановского, дом 8, ресторан «Да Винчик». День, концерт, посвященный дню памяти Валерия Горшинничева. Наталья, вы там тоже будете принимать участие?
2: Да, конечно, да, почту за честь, потому что с Валерой мы очень дружили и даже вместе пели. Совершенно не рок-н-ролл, а вместе пели песню «Сосед».
3: Замечательный сосед.
2: И не только. Да, замечательный,
3: да,
2: сосед. Ну, а что, ладно. Кто помешает такому супервокалисту исполнить эстрадную песню?
3: Никто.
2: Тем более, что у нас это
1: мы
2: прекрасно получилось.
1: Мы соседи не знали и не верили себе.
3: Игорь.
2: Да, у нас сосед играет на кларнете. Ну, пожалуйста, не надо считать, что эта песня мне в зачет моего вокала.
1: В зачет.
2: Кто-то хотел, чтобы я исполнила живьем Memory. Ну что ж, придется...
3: Запускаем.
2: Исполнить ваше желание. Да.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Игорь Алексеевич, прежде чем мы начнем, очки помогли. Наталья Сорокина, дорогие друзья. Это
2: прямо было. Браво-браво, хочется прям кричать.
3: Знаете, я так давно не пела по-английски вот этот трек, потому что я его пела по-русски.
1: И, в общем-то, сейчас был выбор, на каком языке спеть.
3: Как там, да-да-да-да-да. Мы пели его по-русски. Есть перевод, но не Кортнева, потому что это кошки, которые тоже ставились в Stage Entertainment в Москве. И, кстати, это уникальный был случай. Мы как-то с дочкой приехали в Москву смотреть галерею Глазунова, потому что она у меня художник, дизайнер. И ей было... не помню точно, лет 12, мы приехали посмотреть именно Глазунова и случайно попали на Кэтс. Я говорю, хочешь на Кэтс? Хочешь. А, каким-то образом я там проникла, кто-то у меня там знакомый оказался. Ну, всегда так бывает. Вот знакомым пошли посмотрим, раз есть такая возможность. И я была в полном восторге. Кто бы знал, что через какое-то время, через лет сейчас точно не могу сказать, несколько.
1: Неважно.
3: Я стала солисткой мюзикла «Мамма Мия» того же проекта Stage Entertainment, который в то время ставил Cats. Мы были в восторге. А вот почему я еще пошла на Cats. Потому что, когда мы были в Германии с Буфом, мы пошли на оригинальную постановку, которая делалась в Гамбурге. Там, конечно, машинерия супер. Мне было интересно, как вот наша организация...
1: То есть это вот прямо вот родная постановка, да?
3: Я смотрела сначала, родную, когда была еще в театре Буфа, а потом когда выросла из коротких штанишек и ушла в Ленконцерт, мы вот с дочкой на один из отпусков попали на нашу постановку. Ну, там бывшие артистки Буф играли, Барбулурину играла там тоже моя подруга. А, поэтому мы и попали, она мне просто сделала контрамарки. И потом, когда объявился кастинг, причем это тоже было очень смешно, мы дружили с Татьяной Малышицкой, Царство Небесное. А она драматическая артистка, просто знала, что я вокалистка. Какая, не знала, ну, якобы универсальная. Но на самом деле так и случилось. Она говорит, звонит мне, вдруг я слышу звонок. Ну, это судьба, так может только позвонить. Она говорит, слушай, Наташка, иди сюда, я сижу на кастинге, по-моему, твоя роль. Я говорю, какая? Неважно, говорит, приезжай, твоя. Я даже не знала, на что я прохожу кастинг. А, вот, ну, надо было спеть «The Winner Takes It All». Ну, в принципе, не буду сейчас хвастаться, я справилась и понравилась, причем очень странно, что понравилось, потому что исполнительницы вот «Мамма Мии», они обычно очень крупные женщины, потому что это голландский продюсер, фамилия его такая, приготовьтесь сразу, я не ругаюсь, это просто у него фамилия такая, Йоп Ван Ден Энде его зовут, ну, у них у всех такие фамилии. С легким таким флером идиоматического выражения.
1: Такие, Голландия такая.
3: Ну и не только Голландия, ну, Япония
1: сейчас,
3: тоже.
1: Сейчас не Голландия, сейчас Нидерланды, очень... это важно.
3: Да, Нидерланды. Ага, продюсер назывался Голландский. Не
1: Они
3: важно.
1: Недавно приняли закон, что все, теперь только Нидерланды.
3: Ой, как я нарушила их закон. Господи, что ж я теперь под санкции, наверное, попаду.
1: Голландский.
3: Ну, в Японии тоже какие-то были свои правила. Вообще Япония удивительная страна, там все наоборот. А что у нас дальше по плану, то я начинаю...
1: Мячик. А, дальше мячик.
3: То есть я могу расслабиться.
2: Ну, смотря как.
1: Смотря что выберем. Игорь Алексеевич, позволь, пожалуйста.
3: У меня есть право выбора. Наконец-то вы отнеслись ко мне как к женщине, которая может выбрать.
1: Ну, так не первый час программы идет.
3: Так можем выбрать позволить. Между своим исполнением или... А вы, кстати, ничего не сказали. Вам понравилось, как я исполнила? Кэтс.
2: Я же сказал, что можно сказать браво. Наталья,
3: между прочим, я впервые пою Кэтс именно вот в эфир. Я вообще эту песню пела на русском языке в переводе одного из... ну, не Кортнева.
1: Да. Наталья, если позволите, вот я сейчас смотрел, как вы это делаете, это что-то феноменальное.
2: Здорово,
1: с ритмической точки зрения.
3: Сама удивляюсь.
1: Как вы это сделали? Потому что, ну вот, сижу я, Игорь Алексеевич, ну, Игорь Алексеевич, конечно, белье.
3: Потому что фонограмму было еле слышно. Я все время вам показывал, как звукорежиссеру громче, а вы не поняли.
1: Ну, я к тому, что, знаете, я вот как этот старый рой, ну, человек, который вот из этих кругов, там же принято обычно, тупаешь ногой, там, 1, 2, 3, 4, а тут же нет ориентиров. Как вы это сделали? Как это делается?
3: В смысле? Но музыка, внутренний она имеет магию потрясающую.
1: Окей.
3: Тогда, либо ты в нее входишь, либо ты слушаешь, как это делают другие.
2: Вот вы будете слушать, как делают
1: пока
2: другие.
1: Пока слушаем.
2: А, так, либо бронебойная, танкообразная.
3: Репризу вам подсказала.
2: Короче, выбор между бронебойной, совершенно убойной группой Thank You Scientist с альбомом 2012 года, где мозг будет на грани расщепления на атомы, но при этом будет удивление от человеческого гения, насколько же так можно хорошо играть. Раз. Первая композиция такая. Вторая. Давным-давно существующая группа Yes выпустила новый альбом.
3: Yes.
2: Вот, свежий совершенно. Куда я делся?
3: Они еще не разошлись, как Битлз?
1: А куда ты
3: в разные
1: делся?
3: Стороны.
2: Куда я делся?
1: А сейчас, погоди.
2: Вот куда я...
1: А вот где?
2: Кнопочка взяла, отжалась, теперь нажалась. Так вот.
1: Это все от накала.
2: Yes инструментальный. Причем от старого состава, от классического, там остался только Стив Холл.
3: Ну, я намекнула на то, что они еще не разбежались полностью. Остался один на гитаре.
2: Вот.
3: Всех выжил, остался.
2: Нет. Он реально много людей ушло из жизни.
3: Или пережил. Ну, простите.
2: Барабанщик умер, бас-гитарист Крис Сквайр умер, Эрик Вейкман в другом направлении, Джон Андерсон создал свой проект, вот, а Стив Холл остался один, и за ним сохранился вот лейбл Yes, набрал близких к его музыке, когда-то это были музыканты, которые выросли на их музыке, вот, потом мы стали принимать в проектах, которые близки по звучанию группе Yes, ну и потом, когда им перевалило за 60, вот, то Стив Холл взял их, как бы, и пригласил в коллектив, и новообразованный Yes, постепенно они к этому приходили, вот, но звучит довольно-таки аутентично. Вот, похоже на Yes, хотя по технике исполнения, на мой взгляд, как-то так немножко даже повыше, чем заслуженные вот, люди, которых, к сожалению, половины уже нет с нами. Итак, я вот все-таки американский коллектив Thank You Scientist это просто чума. И либо культурный
3: спасибо,
2: шок.
3: Спасибо, ученые, либо культурный... да, это
2: да,
3: называется?
2: Да.
3: Я все-таки что-то понимаю.
2: Конечно.
3: Хочу заметить.
2: Либо культурный шок, либо привычный Yes.
3: Когда я была в Японии, мне об этом сказали... Я не знала, что я хорошо знаю английский, потому что когда я поступала в университет, почему я поступила на заочный, да? Потому что на дневной меня подвел как раз английский. Опа. Произношение было хорошее, а вот знаний в грамматике было маловато. Ну, усидчивость, сами понимаете, какая там усидчивость. Не будем комментировать у десятиклассников. Так вот, филиппинки, с которыми я общалась и узнала с ними речевой японский, я японский, в Японии тоже гастролировал, они мне сказали: «Наташа, кащикой она, умная женщина, она знает английский». И тогда я выросла в собственных глазах, оказывается, разговор на английский у меня вполне был сносный, и настолько сносный, что я смогла с их помощью выучить японский. «Аригато гадзаймасу така». Аната на ваташи ва на макаранай.
2: Аригато.
3: Аригато, гадзаймасу така.
1: То есть все-таки Yes.
2: Итак, это вот Thank You Scientist. Это. Может, монетку подбросить? Или как там? Рыба, кит? Я не знаю как. Но это тоже шедевр. Вот. Но будет культурный шок, я обещаю. Это тяжелая, громкая довольно
3: знала,
2: музыка.
3: Я знала, что меня что-то здесь потрясет.
2: Но тут все музыканты, тут все инструменты, тут и струнные, и брас.
3: А, то есть, может, наушники снять?
2: Не-не-не. Там нюансы пропадут. Там бас-гитара такая вообще, там барабаны такие вообще. То есть насыщенная, многонотная, при этом очень талантливое исполнение, прекрасная музыка.
3: Саундвол?
1: Ставь уже!
2: Так... Thank you,
1: про ученого ставь.
3: Ну нет, подождите, вы мне выбор-то второй не дали. Вот интересно. У Абы тоже есть такая техника, называется звуковая стена. Но она более щадящая. В этой технике, ну, как бы в этой манере, не технике, конечно, написано Waterloo. То есть идет стена музыки. То есть там все тутти, как говорят в оркестре симфоническом, да, такая мощь. Да, идет стеной.
2: Вот.
3: Ну, я не выбирала, зачем? Мне нужны еще барабанные перепонки.
2: Нужны?
3: Ну, конечно.
2: Тогда можно потише сделать.
1: Давайте уже определяйтесь. Или про ученого, или Yes.
3: Так а что пожестче-то?
2: Пожестче ученый.
3: И тогда Yes.
2: Ладно.
4: Yes, yes, ABHS.
3: Ничего, мы не боимся.
4: Альбом 2026 года. Свежий, свежий.
3: Вот, вот свеженько, давайте, мистер.
4: Называется «Аврора».
3: Вообще прекрасно, очень женственно. Сейчас послушаем, насколько это.
4: Композиция называется «All Hands on All Hands on Deck».
3: Боже мой.
4: Все на палубу.
3: Ой, ну я как...
4: Три минуты, четыре секунды.
3: Адмирала просто...

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Наверное, надо было настоять все-таки на «Thank you, scientist». Не было бы возможности вот так вот оторваться от музыки
2: пожалеть и общаться мои уши
1: на посторонние темы.
3: Наталья Сорокина у нас сегодня
1: гостья. Наталья Сорокина должна была прослушать, проникнуться.
2: Я ничего не должна. Двум мужчинам, которые меня выпускают в эфир, я ничего не должна. Почему? Объясняю. Потому что очень много материала. Мы совершенно забыли о моем реально рок-н-ролльном прошлом, потому что первый трек, который я записала в первой студии Дома Радио, кстати, самой уникальной студии, он как раз был первой песней, которую я в этом стиле хотела освоить. И композитор не одобрил мой опыт, но зато эта песня меня подвигла изучить новую манеру пения. К сожалению, записи не сохранилось. Но, может быть, у кого-то в библиотеке, может, даже у меня где-то в бобинах на 19-й скорости. Песня называлась «Белка в колесе». Написал ее Володя Густав. Эту песню как-то параллельно получилось, что исполнила Лариса Долина. Ну, она, конечно, фантастически сделала там скет. Но поскольку я работала в театре и особо не считалась для вокалисток соперницей, я эту песню взяла в программу «Кружатся диски», которую ставила Клара Фатова. И поэтому исполняла эту песню в полном объеме со своими импровизациями. Но, опять же, печалька, что ее сейчас у нас в программе нет. В следующий раз, если вы захотите, я ее, наверное, как-нибудь где-нибудь найду. Но мы ее заменим на другой трек. А какой?
3: «Голова».
2: И еще более уникальное произведение, которое раньше звучало в исполнении русского ансамбля.
1: «Ес-то понравился».
2: «Ес». Ну, я «Ес», в общем, не первый раз слышу. Вы знаете, у меня был такой, как это называется, когда кто-то доморощенный учитель, один музыкант, басу, у него был абсолютный слух. Я, честно говоря, даже забыла, как его зовут, но это хорошо, потому что он не услышит. Он меня знакомил с рок-музыкой. Он был басист, у него был абсолютный слух, уникальный просто. Ну, там вот началось вот Питер Габриэль, все. И я этот «Ес» наслушалась, и, в общем, спасибо вам большое, что вы мне напомнили о том, что он есть. «Ес». Хорошо, что я не оглохла, но немножко мозги стали медленнее работать, и поэтому я прошу меня поддержать. И что мы там решили?
3: Про песню, которая называется «Голова».
2: «Голова», но она раньше была... «Русская песня, голова болит, устанет моя доля». Я вам спела уже, да? На самом деле мы сделали с Кириллом Широковым совершенно другое произведение. Это произведение, ну, даже не модерн. Ну, послушайте, это немножко похоже на... Господи, как ее? Милен Фармер. «Охота на ведьм».
3: Запускаем.
2: «Охота на ведьм».

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогие друзья,
2: ведьмочки в гостях были в прямом эфире.
1: Дорогие друзья, вот все, что вы слышали, не то, что я принес, вот, не мою музыку. Это все один человек, Наталья Сорокина. Посмотрите, какой диапазонище.
2: Неправда, мы послушали «Yes».
1: Нет, имею в виду то, что не я принес. То, что не я принес. То, что на студии было исполнено и заведено, так сказать, с помощью Макса Темного дорогого.
3: Ура, вот. А это Игорь Чередник.
1: Да.
3: Наталья Сорокина сегодня.
1: Наталья Сорокина с разнообразнейшим совершенно творчеством. Давай прочитаем.
3: Заметь, что это не просто песня.
2: Окунулись в мое прошлое.
3: Рок-н-ролльная.
2: Да.
3: Это же прямо не то, что треки, там, песни. Это настоящие спектакли прямо.
1: Вот спектакли. А что про эти спектакли пишут нам дорогие наши 10-миллионные слушатели?
3: Хвалят.
2: Да что, я боялась, что вы сейчас что-то неприличное прочитаете.
3: Из приличного. Класс, браво.
2: А все-таки есть неприличное.
3: Очень понравилась фотография, передача. Наталья чудо. Сколько она работает, чувствует каждую фразу. Я вам это всегда говорю. Ее голос доходит до каждой клеточки.
2: Это что, старенькие отзывы?
3: Нет, вот прямо сейчас.
2: Ну, так вот и не надо говорить.
3: Ее голос доходит до каждой клеточки души. Благодарим за встречу. Нина, добрый вечер. Потрясающие гости, спасибо. Опа, Нина, привет.
2: Ура!
1: Нина, раз гости так... потрясающие.
3: Хвалят.
2: Постоянная, да? Слушаница. Вот.
1: Значит,
2: Нина,
1: она
2: да?
1: просто должна выказать свое любопытство.
2: Хотите меня подвести, чтобы я изменила своим вкусом?
1: Нет, чтобы вкусы останутся на месте.
3: Он очень настырный.
2: А что? Ну просто его не подвинуть никак ни в каком.
1: Да нет, хорошая музыка просто. Понравится же. Я же стремлюсь.
3: А потом споем.
2: То есть вы продолжаете вот это черное дело знакомить меня с рок-н-ролл?
1: Последнее осталось.
2: И потом мы...
1: И потом споем.
2: Споем?
3: Рок в прошлое и все, как вы пожелаете.
2: Выбор за мной. Да, я согласна, но выбор последнего трека моего за мной.
3: Да. Абсолютно.
2: Все, договорились.
1: Thank you, Сэнти! Спасибо, ученые! 12-й год. Maps of non-extent. Карты несуществующих мест. Вот, это альбом так называется. Композиция называется My Famous Disappearing Act. 5 минут 43 секунды. Мой знаменитый номер с исчезновением. Вот так вот он называется.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Уважаемая Наталья Сорокина, не хотелось бы сказать спасибо ученому за...
2: Так, я вообще вас благодарю за то, что вы меня пригласили.
1: Нет, про музыку я.
2: Если вы понимаете по-английски, я могу вам спеть...
1: Thank you for the music.
2: Thank you for the music.
1: Thank you for the music. Нам с Максом Темдовым.
2: Которую вы мне поставили сегодня.
3: А это дорогого стоит, между прочим.
1: Это дорогого стоит, хотим. Это отлично, ура. Значит, зашел. Thank you, Сэнди.
2: Зашел. Ну, я люблю ученых. Мой папа тоже был очкарик, и я очкарик. Люблю, когда твой лучший друг ботаник, проблемы все равны нулю.
3: Логично. Ну что мы делаем сейчас?
1: Что мы делаем сейчас?
2: Ну давайте наши инспекции.
1: Стихотворение обещано было.
3: Смотрите-ка, нам пишут.
2: Это же мое стихотворение. У меня же папа физик, я говорю.
3: Минуточку, смотрите-ка, напишут. Наталья, спасибо, успехов дальнейших в творчестве. Поете вы здорово, слов нет. Похвалил.
2: Кто? Женщина, мужчина?
3: Я вам скажу так, это пользователь, которого зовут 893. Вот, ребята, я вам все время говорю, подписывайтесь.
2: Обезличенный 808. Запомним.
3: Секретный поклонник.
2: У меня теперь будет песня, наверное, как у город 312, у меня будет
3: 890.
2: Ну, я обязательно сочиню такую песню. Я даю в эфире обещание 890. 8-9. Это, кстати, хорошие цифры.
3: Запишем на бумажку потом.
1: Без 10-900.
2: Во-первых, да, потом похоже на номер моей машины. И вообще восьмерка и девятка вот. Это очень продуктивно. Одна бесконечность, другая все время как бы отдает, не получает, как шестерка, да, а отдает.
3: Хорошо, дорогой друг, можете не подписываться, нам нравится.
2: Спасибо за комплимент.
3: Я скажу спасибо.
2: И за музыку и за то, что пригласили меня в эфир. Я вам бесконечно благодарна. Не пропустить бы. Погромче фонограмму сделайте. Чуть-чуть. Нет, баланс должен быть.

0: Игорь Черебик. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Десятикратная, браво, Наталья Сорокина!
2: Сорокина,
1: там был сложнейший момент, я в детстве пытался эту песню петь в шкафу с пальтухами. Вот, орал, так ничего и не выорал.
3: Чтобы эхо поймать.
1: Там где?
2: Это потому, что у тебя очков не было.
1: Вот, очков не было. Это одна из любимых моих песен.
3: Волшебный.
1: И главное, что чувствуется иногда тембральная Эфрида, а иногда тембральная Агнета.
3: Агнета, вот прям. Собирательный образ Аббы.
1: Да, прям тембрально очень, как такое полное воплощение в хорошем смысле раздвоение.
3: Есть, вы знаете, вы даже угадали, наши музыканты, вот, с которыми мы как раз «Белку в колесе» делали, живьем, причем я пела там с трюками, они нас называли русской Аббы. У меня подруга Наташа Бобровничья, у нее чуть-чуть тембрально повыше был тембр, и мы когда с ней сливались, даже Игорь Корнелюк не мог, как говорится, этого отрицать, потому что у нас они сливались, причем мой немножечко пониже, а у нее повыше. И получалось такое вот шведское слияние. Ну,
2: не
3: в том смысле, в котором могли бы меня истолковать неверно, но вот тембральное было сочетание очень...
2: Ну, то, что сейчас прозвучало, это безумно профессионально. Ну,
3: спасибо, я
1: как
3: просто...
1: Как вы это делаете? Хорошо. Супер.
2: Господа, у нас про все остается примерно 10 минут.
1: 10 минут на все.
2: 10 минут.
3: И что вы от меня хотите за эти 10 минут? Сейчас ваша очередь.
1: Нет, моя
3: шарик налево.
1: Все кончилось. Пока мы вас ждали. Мы пока вас ждали.
3: А
1: вот все.
3: Ну давайте тогда. Я вас уже поблагодарила с помощью песен за приглашение. Thank you for invite for music и радиошок. Я от вас в восторге, ни в каком не шоке. Если мой выбор, то тогда я оглянусь на тебя. Это песня «Вишни» Алёши, и она давно не звучала в эфире. Я думаю, что...
1: Он пишет себя «Аншива Шелла», его фирма.
3: Ну, пускай он пишет что угодно.
1: Задом наперёд.
3: Мы в свое время с ним записали.
2: У меня написано «Наталья Сорокина», и все тут, и хватит уже. Ну что, Игорь Алексеевич, вы не против?
1: Я за, конечно.
2: И потом будем уже...
3: Мы же не будем повторяться, потому что в прошлый раз у нас звучали песни, которые мы сегодня уже, если мы желаем быть оригинальными, повторять не стоит.
2: И звучали они великолепно.
3: Они будут звучать 1 августа в «Давинчике», и я обещаю публично Игорю, что две его песни будут звучать там обязательно.
1: Игорь Евгеньевич нас слушает, как правило.
2: И про ближайший не концерт, а
3: 19 июля это концерт, это программа, я бы даже сказала, театрализованная, потому что мы с Сережей Чепурко, он, кстати, бас-баритон, у меня слабость к этим голосам, у меня у папы был бас, у мамы сопрано, поэтому диапазон, сами понимаете, от Фриды до Агнеты и так далее.
2: Шведское слияние, извините.
3: Но у нас было вполне оригинальное, совсем не шведское, и поэтому получилась «Дочь физиков и лириков». Я могу так далеко уйти. Вообще-то мне можно заниматься стендапом. Иногда уводит меня мысль далеко. Тем более, что мы с Костей Капитаном были друзьями. И я проходила его школу шуток. Главное, не останавливаться в разговоре.
2: Ну, светлая память замечательного человека.
3: Конечно, да, он прекрасный человек. Ну что, давайте оглянемся на всех наших друзей. И будем считать, что они с нами. Об этом песня.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну, ты уходишь в свое дальнейшее вечное плавание. 161-й выпуск программы «Волшебная нить Ариадны», что по пятницам на «Радио Шок» с 4 часов, плюс-минус, не скорее плюс. Вот мы с Максом Тиновым открываем наш музыкальный сундучок.
2: Игорь Чередник, дорогие друзья, вот кто это.
1: Наталья Сорокина у нас была в гостях.
2: Это был даже не эфир, а самый настоящий, прям какой-то спектакль.
1: Спектакль, прям искренности, откровения, человеколюбия, мастерства, открытости, мир и требовательности. Погромче, не слышу ничего. Вот, короче говоря, дорогая Наталья, спасибо, что через все тернии, через закрытые проспекты все равно вы пришли на этот эфир и порадовали огромную армию наших радиослушателей. Давайте называть это так, потому что гаджеты всякие разные есть, даже часы, через часы люди слушают. Вот, спасибо огромное, что 3 часа драгоценного времени, почти, вот, вы подарили вот этим самым часослушателям, телефонослушателям, радиослушателям, гаджетослушателям, назовем это как угодно.
3: Спасибо вот. За приглашение. И а тем, кто хочет продолжить...
1: Хотят продолжить 19-го.
3: 19 июля, дом Кочневой, программа «Аплодисменты Гурченко», о великой певице, актрисе, кинодиве, иконе стиля. В моей программе участвуют артисты «Петербург-концерта» Сергей Чепурко, Наталья Варламова и ведущая актриса театра и кино Любовь Коняева. Приходите, потому что у нас оригинальные программы, они не повторяются. Предыдущая программа, которую вела Лариса Воронцовская, к сожалению, она погибла трагически, была тоже, как вы понимаете, в другом исполнении. Сейчас мы обновили формат, мы вас ждем. И 1 августа, первый день последнего месяца лета, всех зовем в ресторан «Давинчик». Это новое пристанище всех рок-музыкантов и, в частности, Союза творческих людей «Союз», который организовала Юлечка Горшенчева.
2: Юля, привет вам огромнейший.
3: Да, Юля, привет. Огромное спасибо за содействие во всем. Благодаря тому, что она помнит своего уникального исполнителя, с которым я была лично знакома, Валеру Горшенчева. Конечно же, президент клуба Игорь Романов, которого тоже я очень люблю.
2: Игорь Евгеньевич, мы вас любим.
3: Пусть не обижается, что я его сегодня не исполнила. Я его исполнила на концерте в полном объеме из тех песен, которые он мне подарил для исполнения. Спасибо вам большое.
2: И на финал...
1: Спасибо еще раз. И у нас заключительная рубрика, которая уже немножко нас не очень касается. Можно выдыхать в этом смысле.
2: Вот, но рубрика... ты ее не услышишь.
1: Вот, это для наших проверенных наших фанов. Рубрика называется «На ход ноги». То есть мы-то пойдем, а они будут слушать. Итак, Southern Empire, Южная Империя, еще одна композиция альбома Another World, вот, Другой мир, 23-й год. Композиция будет называться White Shadows, почти как у Питера Габриэля, у нас песня такая White Shadow. Вот, нет, White Shadow, у него там белая тень, а здесь белые тени. Белые тени. Идет 19 минут 25 Ой. Секунд.
3: Ну тогда мы поехали.
2: Мы, наверное, пойдем.
1: А вам приятного прослушивания. Никогда ничем не болейте, не впускайте в себя всякую в мозг, всякую всячину нехорошую. Слушайте хорошую, замечательную музыку, вот, интересную. Особенно музыку в исполнении Натальи Сорокиной. Побольше слушайте, и вам будет хорошо.
3: Можно вот. Найти меня на в пространстве интернета. У меня около 17 альбомов. В разных жанрах и на разных площадках.
1: Платформах.
3: Да, это сейчас так называется. В основном Balt Music меня рекламирует, но они тоже распределяют свои треки и по другим, в общем-то, многочисленным платформам.
1: Давайте коллективно скажем всем до следующих новых встреч, до следующей пятницы, до свидания, пока!
3: До новых встреч на концертах и в эфире!
2: До свидания!

a burning thing, and it makes fiery rain. Down my wild desire.

Все, что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верности трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью. Роль эту мне никогда не прожить. Какую музыку слышишь? Паузы сны, а вокруг тишина. Все, что тебе я вручаю.

шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.

0: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.
1: Сможет меня согреть

мистических технологий. Человека образует.

0: сетевое издание «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

Купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

98-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Включи радио. Включи радио. Радио. Лови шок. Радиошок.
2: Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.